0: По заявка влиза Сабис, Ниямаш, Аналог. Заглавие с характер, усилваме и слушаме.
1: Това е вашето радио. Party Mix.
2: Сабис.